0: Slovenijos ir Belgijos poros nugalėtoje. Slovenijos sostinėje Liublianoje vykstantis Europos jaunimo čempionatas baigsis sekmadienį. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 25, prie jūros šiek tiek vėsiau, čia 20 laipsnių šilumos. Šią naktį be lietaus, vietomis nusidrieks rūkas, temperatūra naktį bus tarp 12 ir 17 laipsnių. Rytoj dieną didesnio lietaus nenumatoma, vėjo šiaurinių krypčių nestipros, diena sušils iki 24-29, kur Kuršnerijoje bus iki 23 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
1: Laida rusų kalba.
2: Mikrofono studija Aleksandr Dvaiglazov. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Президент заявил, что после получения в последнее время информации о возможных российских провокациях против важных объектов в регионе, их охрана в Литве была усилена. Речь идет о возможных ударах России по объектам критически важной инфраструктуры региона, которые могут осуществляться как обычными, так и иными средствами. Об этом Гитанас Науседа сообщил после встречи с находящимся с визитом в Вильнюсе президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Президент Эдгарс Ринкевич, в свою очередь, заявил, что Россия может прибегнуть к провокациям в регионе, когда ее позиции на поле боя в Украине начнут ослабевать. По его словам, информация, имеющаяся у спецслужб различных государств, свидетельствует о возможных попытках организовать диверсии и гибридные атаки, целью которых является подрыв безопасности стран региона. Министр обороны Роберт Оскоунас заявил, что признаков усиленного сосредоточения российских сил у границы не фиксируется, однако литовская разведка наблюдает все более агрессивное поведение России. Министр сельского хозяйства Кистутис Мажейка заявил, что в ближайшее время должна быть утверждена финансовая помощь Европейского Союза в размере 10 миллионов евро на компенсации литовским фермерам в связи с выросшими ценами на удобрения и топливо. Об этом министр сообщил в интервью агентству БНС. Как сообщалось ранее, фермерам, столкнувшимся с увеличением производственных затрат из-за подорожания удобрений и энергоресурсов, ЕС намерен выделить более полумиллиарда евро экстренной финансовой помощи. Цены на удобрения резко выросли из-за российской агрессии против Украины, войны в Иране, закрытия Ормузского пролива и перебоев с поставками. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находится с визитом в Киеве. В социальной сети X она сообщила, что это ее 11-й визит в Украину с начала полномасштабной войны. По словам фон дер Ляйен, Украина добилась значительного военного прогресса и ситуация меняется. Глава Еврокомиссии намерена объявить о новых инициативах по интеграции оборонной промышленности. Она также примет участие во встрече с украинскими должностными лицами и лидерами стран Юго-Восточной Европы. На встрече будут обсуждаться вопросы регионального партнерства и членства в Европейском Союзе. Военный прогресс Украины и возможные перестановки в правительстве мы обсудили с сотрудником МЛРТ в Украине, политологом Альвидесом Медалинскасом.
3: Ну, мы говорим в 2 часа, так сказать, записываем. И действительно, программа, насколько я понимаю, выйдет в 4 часа. А сейчас как раз и есть все обсуждения, как я понимаю, в Киеве и во фракции. То же самое, то есть руководствующей фракции «Слуга народа». И самый реальный претендент сейчас — это на премьера. Это действительно бывший руководитель «Нафтогаза». И действительно, если именно он становится премьером, то понятно, что упор делается на подготовку зимы, потому что он лучше всего понимает эти моменты. Ну, конечно, Шмигаль также, но он остается, как можно понять, министром энергетики. То есть они оба, они эти моменты понимают. И действительно понятно, что тогда много больше разных изменений. Там есть также несколько министерств, которых там разделяют, которые были когда-то, так сказать, соединены. Мы говорим о экономике, сельском хозяйстве и окружающей среды, вот это одно министерство, которое на 2 может быть, и, конечно, очень большое министерство было А что касается территории, общин, в обновлении Украины, а опять ее инфраструктуры, ее также хотят разделить на две. Ну и, конечно, еще важный момент, действительно, кто будет министром обороны, потому что там действительно тоже назначение было довольно-таки свежее. И пришел человек, который больше знает вот эту

0: Украина в Соединенных Штатах. Понятно, что для Украины это очень важная стратегическая позиция. И тут разные действительно есть разговоры. То есть сначала действительно разговоры, что сейчас уже бывшему премьеру Юлии Середенко там было предложение послом, а как бы официальной информации нету, и как информации официально нет, что она отказалась от вот этого предложения. Но как можно понять, что эти изменения также были важны, когда смотрим на вот эти все изменения правительства?
1: А с чем бы вы связали вот такое оживление, да, вот все-таки в переменах? И тот вопрос, который следующий я буду тоже задавать, как будто бы очень много сейчас опять в Украине и вокруг Украины вот всяких разговоров и перестановок каких-то новостей вот разных. Что-то сейчас происходит такое глобальное, может быть, что-то грядет, я не знаю, есть какой-то большой план, вот есть ощущение просто такого чего? Чего-то грандиозного.
0: Не, ну смотрите, когда мы говорим, что зима еще далеко, то все понимают, что зима, особенно когда говорим о той ситуации с топливным хозяйством, энергетикой и вот все такое, что действительно была очень серьезная проблема Украине. Вот в эту зиму понятно, что ну, к такой зиме, если готовиться, то надо готовиться заранее. И тут действительно вот эти вопросы, упор на энергетику, он действительно очень-очень важен. А все-таки Середенко больше действительно была, ну она и есть как специалист, экономика, финансов и все такое. Вот может быть действительно там в президентуре, в руководстве Украины решили, что нужно очень усилить этот энергетический вот, подход на уровне даже главы правительства. Ну и посмотрим, как, то есть будет видно, а если думают ли делать какие-то изменения, что касается Министерства обороны. Ну, понятно, что в Украине есть одна большая проблема вот, с мобилизацией, которая действительно, это все вопрос в руках Министерства обороны, других структур, полиции и так далее. А когда мы говорим о ситуации на поле боя, то действительно больше тут руководство армии, генштаб имеет слово. И я, наверное, бы не связывал тут, вот, что касается там конкретных оперативных стратегических действий с этими разговорами по поводу Министерства обороны. Но Министерство обороны также является и оборонной промышленностью. И вот тут будет действительно интересно видеть, какой выбор пойдет на что касается руководства этого очень важного министерства, особенно во время войны, то есть где будут ставиться акценты. Ведь не зря даже и сегодня вот визит руководителей Европейского Союза, фон дер Лайен, тоже связан с тем моментом, что действительно привезены инициативы Евросоюза как раз по поводу обороны.
1: Да, давайте тогда еще поговорим о как раз военной составляющей жизни современной Украины. Действительно, вот встречи недавние, да, международные, просто принесли тоже новости такие, что Украина получила лицензии на производство и Патриот, и Скальп, и, кажется, и истребители, да, французские будут закупаться. Насколько способна Украина сейчас вот это потянуть, да, собственно, производство Патриот, производство Скальп? Будет ли это в Украине производиться или где-то в Европе?
0: Ну, понятно, что когда мы говорим о таких крупных проектах, как производство Patriot или Scalp тех самых, то, наверное, этот вопрос уже будет решаться не только Украиной, но вместе с западным партнером. Это не просто так, что сказал, передаю лицензию и делайте. Вот. Где лучше производство концентрироваться, это тоже будет видно уже в разговоре с западными партнерами. Понятно, что в Украине сейчас идет производство своей ракеты Firepoint, и это не менее важно, потому что когда мы говорим о передаче вот этих лицензий, то все понимают, что это долгосрочная перспектива, что производство не начнется завтра

0: послезавтра, и оно не повлияет на тактическую ситуацию на фронте вот сейчас. То есть это на перспективу, это позитивные знаки того, что действительно все больше и больше Украина получает возможность включаться в оборонные проекты Евросоюза. Я думаю, что это действительно очень важно. И не только Евросоюз, потому что, как мы знаем, когда был разговор про антибаллистическую программу, то там и Великобритания участвует, то же самое, как ну, европейское государство. Вот. Это очень важно. Ну и, конечно, вот важны вот другие моменты, что как раз вот и что Ван дер Лайен привезла сейчас. То есть это финансовый пакет на оборонную промышленность Украины от Евросоюза 300 миллионов. Также это решение по поводу китайских частей уже по поводу дронов. Понятно, что Украина использует эти дроны, и там ну, самые, так сказать, меньше стоящие некоторые части — это китайские. Но вот была проблема действительно, что как бы Запад раньше смотрел ну, довольно-таки негативно на это, но тогда и дроны производства более проблематичная была без этих вот частей. Сейчас вот и эти как бы вопросы обсуждаются. То есть мы видим, ну и еще, конечно, очень важный момент. А все-таки этот визит руководителя Еврокомиссии как раз произошел в эти дни, когда Евросоюз открывает, как сказать, страницу, часть переговорного процесса, именно что касается раздела вопросов безопасности и обороны.
1: Говорил политолог Альвидес Медалинскас. И вот в подтверждение этих слов председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о достижении соглашения с Украиной по беспилотникам, направленного на стимулирование совместного производства этой крайне важной для современного поля боя технологии. Это соглашение объединит украинскую изобретательность и масштабы европейской промышленности, заявила Урсула фон дер Ляйен в Киеве, принимая награду из рук президента Владимира Зеленского. Руководитель Национального центра управления кризисами Вилманта Свиткауска заявил, что из-за кризиса с несортированными бытовыми отходами в Вильнюсском регионе есть возможность объявить чрезвычайную ситуацию государственного уровня. По его словам, соответствующее решение правительство может принять уже на следующей неделе. В таком случае поток отходов из Вильнюсского региона можно будет направить и в другие центры сортировки. Также достигнута договоренность с Вильнюсской когенерационной электростанцией об увеличении объемов сжигания отходов. По словам вице-мэра Электрены Мариуса Урвакиса, Вильнюсский окружной центр по управлению отходами временно приостановил вывоз несортированных отходов столицы на полигон в Казокишкес. По словам Урвакиса, это было сделано накануне сегодняшнего заседания Национального центра управления кризисами с участием представителей различных учреждений. Опрос, проведенный по заказу ЛРТ, показывает, что почти треть жителей Литвы не знают, где находится ближайшее к их дому убежище или укрытие. По данным компании «Baltijos Tyrimai», проводящей исследование, 31% респондентов признался, что не знает этого и даже не интересовался. Чаще всего это жители сельской местности с более низкими доходами. Кроме того, значительная часть опрошенных, чуть более 40%, считает, что знает, где находится ближайшее убежище или укрытие, однако не уверена в этом. Согласно новейшему исследованию Светбанк, к среднему классу себя относят 57% жителей Литвы. Руководитель Института финансов Светбанк Юрайте Цвиликене обращает внимание на то, что за год этот показатель немного вырос, однако удовлетворенность людей своим положением представителей среднего класса снизилась. Вильнюсский автор, журналист, писатель, поэт Дмитрий Веллер выпустил фотокнигу, посвященную Вильнюсу «Нойаута ир Вейксмас. Интуиция и действия». В ней он постарался запечатлеть уличную жизнь Вильнюса в его переходный период, в нулевые годы. Как это у него получилось, рассказывает Дмитрий Веллер.
2: Сейчас даже принято такое понятие, как даже не столько фотоальбом, а именно вот фотокнига. Я даже не знаю почему. Может быть, это перевод калька с английского, но вот там они все время говорят «фотобук». И я на самом деле все время думал, почему так происходит, почему это не фотоальбом. как будто бы фотоальбом было бы логичнее назвать, да, эту вещь. Но нет, фотокнига. Почему? Потому что изображение, по большому счету, на него не смотрят, его читают. И поэтому это в большей степени ближе к настоящей книге. Потому что вот в слово фотоальбом мы вкладываем что-то такое, ну, сел как-то вечерком, полистал и как бы отложил. Да, это прекрасно на самом деле. Это все совершенно прекрасно. Это все может быть вместе. Я сейчас не вдаюсь в эти все этимологии этого названия, но о том, что в фотографии изображения читают, вот для меня, для самого, это стало каким-то, вы знаете, может быть, таким удивительным моментом, но, может быть, даже где-то открытием. Я раньше так не думал. Я раньше вообще об этом думал немножечко, так что называется, ну, есть такое какое-то занятие идти фотографировать. У меня с технической частью было все очень-очень так себе. И все это началось в 2008 году. Появилась дома камера, и я взял ее с собой просто пройтись в город. И знаете, что происходит с человеком, который идет с камерой, да? Человек с ружьем, так и здесь. Это обсессия. И это потом превращается в какую-то навязчивую идею. И ты потом настолько вовлекаешься в этот весь процесс, ты просто становишься одержимым. Ты пытаешься найти этот кадр. Ты пытаешься его каким-то образом ухватить. Ты пытаешься, если, дай бог, что-то получилось, ты пытаешься повторить, и ничего не получается. Вот фотография, она еще чем сводит с ума? Не получается повторить удачный свой кадр. Ты занимаешь ту же самую точку. Ты занимаешь ту же самую позицию. Ты делаешь все то же самое, и ничего не получается. Понимаете? Вот Алекс Уэйд, такой знаменитый американский фотограф, как-то говорил, что уличная фотография, а я занимаюсь уличной фотографией, и этот альбом или книга о Вильнюсе – это как бы сумма уличных снимков. Они сделаны на улице. Там нет никакой постановки, там ничего этого нет. Я не использовал никакие манипуляции, там нет фотошопа, там нет Midjourney, там вообще ничего нет. Там все разрешенные способы редактуры, самые-самые такие невинные. Так вот, эта фотография, понимаете, вот как говорил Алекс Уэйд, это всегда поражение. И вот ты чувствуешь, что все время поражение, что все время не то. И это тебя опять и выталкивает. Это может тебя и надломить. И я видел людей, которые не выдерживали этого напряжения, которые не выдерживали этого давления. А Вильнюс, вот вы должны это понимать, вы должны, наверное, это помнить, что он из себя представлял в 90-х годах, да? Что он из себя представлял уже в начале 2000-х? Это город, который находится в переходной фазе. Он уже не такой депрессивный, как был в 90-х годах. Какой-то такой не очень безопасный, какой-то такой выхолощенный в плохом смысле, какой-то такой весь несчастный, какой-то весь обездоленный, какой-то весь заброшенный, какой-то неухоженный, какой-то угловатый, какой-то крючковатый, постоянно что-то не так, угрюмость какая-то на каждом шагу. Нет, он уже не такой. Но он и не такой, как сейчас. Сейчас он более-менее, как все города средней руки Европы, он сейчас буржуазный, он сейчас ухоженный, рестораны ломятся от людей, и он сейчас весь отремонтированный, где-то, может, к месту, где-то не к месту. Но вот, вот в этой переходной фазе, мне, например, я же так не думал про себя, что вот я сейчас пойду и сделаю книгу о городе переходной фазе. Нет, так это вышло совершенно естественно. Я просто в эти годы стал фотографировать. Потом, понимаете, мы же еще как-то вырастаем из каких-то фраз. Вот какая-то фраза, которая случайно попадается тебе в голову, и ты ее запоминаешь, а она тебя начинает тревожить, и она тебя в то же время начинает вести. Вот эта фраза Суткуса, который сказал, по-моему, в 90-х, я могу сейчас ошибаться, я перестал фотографировать, сказал Суткус, когда ушел мой город, либо когда ушли мои люди. И я вот думал тоже, что это значит. И начал смотреть на его фотографии. А ведь он на самом деле настоящий флонер, да? Это вот такая, понимаете, бесцельное фотографирование. Вот оно потом оказывается самым ценным, самым ранимым, самым непродаваемым, но самым ценным. И я подумал, ну, может быть, это еще моя фактура. Может быть, она немножечко еще моя. Может быть, я еще ее чувствую. Это еще я с этим. Я понимал, как буквально на глазах она уходит. Понимаете? Ведь чем лучше для жизни город, тем хуже он для фотографий. Это удивительно. Потому что пропадают вот эти фоны, грубо говоря. Вы понимаете меня? Пропадает зашарпанность этих фонов, пропадает какая-то фактура. Там, где была какая-то рябая стена с такой вспухшей штукатуркой, с воспаленными трубами, она становится ровной, закрашенной, и она не работает. И я это понимал, что надо вот попытаться успеть. И эта одержимость еще сильнее усиливалась. И я начал выходить 3-4 раза в неделю. Я начал понимать, когда в нашем городе появляются люди. Это очень гуманистическая книга. Она очень простая книга. Она очень доступная книга. Она очень красивая книга. И она очень человеческая книга. Это на самом деле действительно продолжение вот этой гуманистической традиции фотографий. Но может быть, чуть-чуть сделано нестандартно чуть-чуть. Может быть, сделано не так, как это принято. В ней есть определенная драматургия в этой книге. Это тоже сложилось совершенно спонтанно. Я в то время жил на Рентинес, а это рядом буквально Кальварийский рынок, да? И потом даже вот жена меня называла в шутку певцом Кальварийского рынка. Потому что он меня зачаровывал. Ведь тогда еще, 2008 год, 2009 год, понимаете, тогда еще были такие люди там, не просто, ну, я ничего не имею против торговых людей, против каких-то, это совершенно нормально, я абсолютно к этому отношусь с уважением, но были люди, например, бывшие летчики, да, или бывшие инженеры, или радиоэлектронщики, которые вот не вписались в какую-то ситуацию. Кто-то скажет, неудачник, там не перестроился, не подучился, не что-то еще. Да, не перестроился, да, не подучился. Но не могут все перестроиться и все подучиться. Иногда не хватает, наверное, каких-то душевных сил, каких-то обстоятельств и прочее, прочее. Есть человек, есть его обстоятельства. Мы все это помним. И я видел этих людей. Я с ними разговаривал. И этот рынок стал для меня такой... Поначалу я просто мимо него проходил. Но потом он стал темой. Я увидел человека там. Я увидел человека и его вещи. Я увидел человека в окружении вещей. Я увидел, как это все работает вместе. И вот так, например, вырос этот цикл с Кальварийским рынком и рядом прилегающие к нему улицы. Это Манто, Тургаус. Вот это все такая... Вот это вот такая рыночная... Ну, не побоимся этого слова, субкультура. Она была тогда.
1: Говорил фотограф Дмитрий Веллер. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве ожидается небольшая облачность, осадков не будет, местами туман, ветер слабый. Температура воздуха составит 12-17 градусов тепла. Завтра днем по стране ожидается переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется, ветер северных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха 24-29 градусов тепла, на Курской косе 21-23 градуса. В Вильнюсе осадков не ожидается, ночью температура составит 13-15 градусов тепла, днем в столице 25-27 градусов. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача КПУ-10. Сейчас 16 часов 28 минут.